0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Ульяновск FM.
2: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама.
2: Солнце палит. Не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
3: Сарай. Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
0: Ульяновск-ФМ.
4: Инструментальная музыка.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: Ульяновск-ФМ. Музыкальный пульс города.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Эй, Ульяновск, хватит плавиться в зное. Вентилятор, оружие твое боевое. Свежесть, которую видно. В сарае найдешь, очевидно.
3: Предложение ограничено.
4: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск-ФМ.
5: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня облачно, с прояснениями, дождь, ветер северо-западный слабый, в течение дня до плюс 19.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск-ФМ представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня, каждый час, на Ульяновск-ФМ звучит «Кино».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 20 июня 2004 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялся юбилейный 3000-й концерт Пола Маккартни. Маккартни прибыл в город на 2 дня раньше, 18 июня, в свой 62-й день рождения. Разместился в пригороде Стрельне в двухэтажном коттедже на берегу Финского залива. Запланированный официальный прием с питерскими чиновниками сэр Пол отменил, устал с дороги, а вечером отправился в ресторан «Мечта Малаховец». Вегетарианец Маккартни заказал постный борщ, салат из спаржи, картофельные зразы и шпинатное суфле. Российские поклонники сэра Пола вручили ему особый подарок – золотой диск на костях, специально оформленную старинную рентгеновскую пленку с записью «Битлз». Дело в том, что в СССР достать пластинки западных групп было почти невозможно, и меломаны делали записи на рентгеновских снимках. Отсюда и название «Диски на костях».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. У вас появится свобода выбора. Возможно, серьезные подвижки в некоторых важных для вас делах. Тельцы, день оценки своих действий. Нужно понять, подходит ли вам дорога, которую вы выбрали. Близнецы, день, когда очень легко ошибиться. Ваши выводы могут оказаться поверхностными или вообще неверными. Будьте осторожны. Раки, попытки что-то улучшить могут дать обратный эффект. Не беритесь за дела в плохом настроении. Львы, возможны проблемы с дисциплиной. Ответственные дела лучше не начинать. Отдайтесь легкомыслию. Девы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Удачный шанс может ускользнуть. Весы, то, что должно быть сделано обязательно, должно быть сделано. Никаких оправданий. Скорпионы, несмотря на выходной, не стоит полностью бездействовать. Это хороший день для завершения дел и закрытия счетов. Стрельцы, чем лучше вы организуете дела, тем больше успеете. Старайтесь не отвлекаться на соцсети и другие электронные развлечения. Козероги, аккуратнее с давлением и нравоучениями. Они могут дать обратный эффект, особенно если речь идет о поучении детей. Водолеи, повремените с новыми шагами. То, что сейчас кажется привлекательным, может разонравиться вам в ближайшее время. Рыбы, лучше перенести или хотя бы отсрочить начало поездки. Также неудачными будут отправка документов и обращения в официальные инстанции.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня облачно, с прояснениями, дождь, ветер северо-западный слабый, в течение дня до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
3: Сарай. Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник Ульяновск».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня облачно, с прояснениями, дождь, ветер северо-западный слабый, в течение дня до плюс 19.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Тополиный пух. У автомобилистов на него особая аллергия. Одна из опасностей – забитый дренаж под лобовым стеклом. В ливень вода может перелиться в салон и устроить короткое замыкание. Но главная ловушка – это эффект сэндвича. Многие водители совершают ошибку. Смотрят на решетку радиатора снаружи, видят, что она чистая, и едут себе дальше. Но в современных авто радиаторы стоят слоями, вплотную друг к другу. Пух пролетает сквозь первый уровень и застревает на входе во второй, превращаясь в плотный войлок. Из-за этого в пробках мотор и капризные коробки передач начинают перегреваться. Промывать радиатор аппаратом высокого давления на обычной мойке небезопасно. Под неправильным углом мощная струя воды замнет нежные алюминиевые соты. Правильный выход – визит в сервис, демонтаж и бережная промывка.
3: Ульяновск-ФМ представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня, каждый час, на Ульяновск-ФМ звучит «Кино».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 20 июня 1932-го родился один из самых ярких поэтов-шестидесятников Роберт Рождественский. Его книги издавали миллионными тиражами, а среди главных хитов – песни из фильма «17 мгновений весны», «Эхо любви» и «Позвони мне, позвони». При рождении его звали Роберт Питкевич, а фамилия Рождественский – от отчима. В детстве поэт жил в Омске, там пошел в школу и уже в 10 лет заработал 9 рублей за стихотворение, но все деньги отправил в фонд обороны. Всю жизнь Роберт Рождественский преодолевал заикание, не мог сразу поступить в литературный институт, ему заявили профнепригодность. Но через год поступил и уже в годы учебы выпустил первую книгу стихов. Он был однолюбом, с будущей женой, литературным критиком Аллой Киреевой, познакомился еще студентом. Они были вместе 41 год до ухода поэта из жизни от онкологии в 62. Но он сам писал так: у настоящих поэтов есть только год рождения. Года смерти у настоящих поэтов нет.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм.
3: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня облачно, с прояснениями, дождь, ветер северо-западный слабый, в течение дня до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск-ФМ представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня, каждый час, на Ульяновск-ФМ звучит «Кино».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 20 июня 2004 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялся юбилейный 3000-й концерт Пола Маккартни. Маккартни прибыл в город на 2 дня раньше, 18 июня, в свой 62-й день рождения. Разместился в пригороде Стрельне в двухэтажном коттедже на берегу Финского залива. Запланированный официальный прием с питерскими чиновниками сэр Пол отменил, устал с дороги, а вечером отправился в ресторан «Мечта Малаховец». Вегетарианец Маккартни заказал постный борщ, салат из спаржи, картофельные зразы и шпинатное суфле. Российские поклонники сэра Пола вручили ему особый подарок – золотой диск на костях, специально оформленную старинную рентгеновскую пленку с записью «Битлз». Дело в том, что в СССР достать пластинки западных групп было почти невозможно, и меломаны делали записи на рентгеновских снимках. Отсюда и название «Диски на костях».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, у вас появится свобода выбора. Возможно, серьезные подвижки в некоторых важных для вас делах. Тельцы, день оценки своих действий. Нужно понять, подходит ли вам дорога, которую вы выбрали. Близнецы. День, когда очень легко ошибиться. Ваши выводы могут оказаться поверхностными или вообще неверными. Будьте осторожны. Раки. Попытки что-то улучшить могут дать обратный эффект. Не беритесь за дела в плохом настроении. Львы. Возможны проблемы с дисциплиной. Ответственные дела лучше не начинать. Отдайтесь легкомыслию. Девы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Удачный шанс может ускользнуть. Весы. То, что должно быть сделано обязательно, должно быть сделано. Никаких оправданий. Скорпионы. Несмотря на выходной, не стоит полностью бездействовать. Это хороший день для завершения дел и закрытия счетов. Стрельцы. Чем лучше вы организуете дела, тем больше успеете. Старайтесь не отвлекаться на соцсети и другие электронные развлечения. Козероги. Аккуратнее с давлением и нравоучениями. Они могут дать обратный эффект, особенно если речь идет о поучении детей. Водолеи. Повремените с новыми шагами. То, что сейчас кажется привлекательным, может разонравиться вам в ближайшее время. Рыбы. Лучше перенести или хотя бы отсрочить начало поездки. Также неудачными будут отправка документов и обращения в официальные инстанции.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня облачно, с прояснениями, дождь, ветер северо-западный слабый, в течение дня до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
0: Ульяновск-ФМ.
4: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер северный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 22.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр ДАРС.
2: Эй, Ульяновск, хватит плавиться в зное. Вентилятор, оружие твое боевое. Свежесть, которую видно, в сарае найдешь, очевидно.
3: Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
4: Ульяновск FM представляет Уикенд с группой Кино. Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на Ульяновск FM звучит Кино.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Все знают о коварстве кукушек. Да, кукушки коварные и проворные, но они также лесная экологическая полиция. Они борются с ядовитыми гусеницами, от которых погибают все остальные птицы. Сегодня кукушки. Обыкновенная кукушка относится к отряду кукушкообразных и к семейству кукушковых. Это очень древняя ветвь птиц, чья эволюция шла обособленно от других похожих птиц. Кукушки – крупные птицы. Длина их тела около 35 сантиметров. А по силуэту и окрасу кукушка напоминает небольшого сокола или ястреба. Это позволяет ей пугать мелких птиц и сгонять их с гнезд, чтобы подложить свое яйцо. Яйцо кукушки начинает развиваться еще внутри тела матери. В результате кукушонок вылупляется на 1-2 дня раньше своих сводных братьев, получая фору для их уничтожения. Кукушки могут подделывать окраску яиц, но для этого нужна специализация. Кто-то имитирует соек, кто-то трясогузок и так далее. Способность имитировать то или иное яйцо передается генетически, строго от матери к дочери. Перед тем, как снести яйцо, самка кукушки берет в клюв яйцо птицы хозяина для того, чтобы его взвесить. Если яйца уже тяжелые, то есть птенцы уже сильно развиты, кукушка бросает это гнездо. Кукушке требуется всего около 4 секунд, чтобы подменить яйцо. Она не просто откладывает свое, она забирает в клюв одно яйцо хозяев и мгновенно выпускает свое прямо на лету. Рефлекс выбрасывания других яиц у кукушонка активен только первые 3-4 дня жизни. Если за 4 дня он кого-то не выбросил, рефлекс угасает, и птенцы растут вместе. Один кукушонок способен издавать крики с частотой до 40-50 сигналов в минуту. Эта частота в точности имитирует коллективный плач выводка из 4-6 птенцов. Приемные родители просто не могут игнорировать этот триггер. Таким же образом работает красный зев кукушонка. Для мелких воробьиных птиц этот цвет является мощнейшим эволюционным сверхстимулом. Фактически для них это визуальный наркотик, к которому они хотят возвращаться. И что на первом месте? Кукушки вредят другим птицам не только напрямую. Если кукушек в лесу слишком много, птицы-хозяева становятся настолько подозрительными, что начинают сами выбрасывать яйца из гнезд и могут выбросить до 30% своих собственных нормальных яиц.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Мармелад «Бон Пари Бабблс». Вкус гранат и смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
0: «Золотая коллекция». Радио «Ульяновск».

0: Ульяновск ФМ 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер северный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 22.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: FM.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ. Ульяновск-ФМ. 104.2.
0: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Солнце палит. Не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
3: Предложение ограничено.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Пельмени «Цезарь» отборные. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
5: Инструментальная музыка.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер северный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск-ФМ представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на Ульяновск-ФМ звучит «Кино».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 20 июня 1932-го родился один из самых ярких поэтов-шестидесятников Роберт Рождественский. Его книги издавали миллионными тиражами, а среди главных хитов – песни из фильма «17 мгновений весны», «Эхо любви» и «Позвони мне, позвони». При рождении его звали Роберт Питкевич, а фамилия Рождественский – от отчима. В детстве поэт жил в Омске, там пошел в школу и уже в 10 лет заработал 9 рублей за стихотворение, но все деньги отправил в фонд обороны. Всю жизнь Роберт Рождественский преодолевал заикание, не мог сразу поступить в литературный институт, ему заявили профнепригодность. Но через год поступил и уже в годы учебы выпустил первую книгу стихов. Он был однолюбом, с будущей женой, литературным критиком Аллой Киреевой, познакомился еще студентом. Они были вместе 41 год до ухода поэта из жизни от онкологии в 62. Но он сам писал так: у настоящих поэтов есть только год рождения, года смерти у настоящих поэтов нет.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. В магазинах «Победа» напиток газированный сода йода, лайм и лимон 72,90 за 2 литра. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Эй, Ульяновск, хватит плавиться в зное. Вентилятор, оружие твое боевое. Свежесть, которую видно. В сарае найдешь, очевидно.
3: Сарай. Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-700.

Saga Bona con Johnny Wayne. Saga Bona.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер северный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на Ульяновск FM звучит «Кино».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Мармелад Bon Paris Bubbles. Вкус гранат и смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер северный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 22.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б. Торговый центр «Дарс».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
3: Ульяновск FM представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на Ульяновск FM звучит «Кино».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
1: Октябрьская 22Н 729-789.
3: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
4: Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала «Будь».

отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер северный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM.
2: Ульяновск FM представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня, каждый час, на Ульяновск FM звучит «Кино».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM

Ульяновск-ФМ представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня, каждый час, на Ульяновск-ФМ звучит «Кино».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. В магазинах «Победа» напиток газированный сода йода, лайм и лимон 72,90 за 2 литра. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Эй, Ульяновск, хватит плавиться в зное. Вентилятор, оружие твое боевое. Свежесть, которую видно. В сарае найдешь, очевидно.
3: Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, с новыми шагами лучше повременить. Ваши расчеты и планы могут столкнуться с противоположными планами и мнением других людей. Тельцы, неудачный день для поездок. Не стоит ожидать от них безупречного течения и каких-то конкретных результатов. Близнецы, обсуждение планов может затянуться. Смиритесь с их несовершенством, иначе вообще ничего не успеете. Раки, день стоит начать с составления конкретного списка дел, а потом просто вычеркните из него любую половину. Львы, стоит более бережно отнестись к своему здоровью. Не планируйте больших и сложных дел, лучше просто повеселиться. Девы, придется расстаться с некоторыми иллюзиями и завершить или просто отказаться от дел, которые так и не начались или не имели успеха. Весы, день новых путей и неожиданных возможностей. Не стоит колебаться, если вам предложат что-то, что изначально не входило в ваши планы. Скорпионы, вы можете неожиданно найти решение давней задачи. День сложится легко и приятно. Стрельцы, ваши надежды и радужные ожидания могут столкнуться с довольно жесткой реальностью. Это день прощания с иллюзиями. Козероги, из-за нового поворота событий некоторые дела и планы могут потерять смысл. Придется быстро перестраиваться. Водолеи, серьезные дела окажутся невыгодными и утомительными. Занимайтесь только тем, что приносит удовольствие. Рыбы. День знаков судьбы, волшебных пендалей и очень интересных людей. Принимайте все, что приходит, потом разберетесь.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер северный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на Ульяновск-ФМ звучит «Кино».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. 17 по 23 июня. Мармелад Bon Paris Bubbles. Вкус гранат и смородина. 100 граммов. 89 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от Магнит при покупке этого товара. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в магазинах.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер северный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 22.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Лен, с новыми шагами лучше повременить. Ваши расчеты и планы могут столкнуться с противоположными планами и мнением других людей. Тельцы, неудачный день для поездок. Не стоит ожидать от них безупречного течения и каких-то конкретных результатов. Близнецы, обсуждение планов может затянуться. Смиритесь с их несовершенством, иначе вообще ничего не успеете. Раки, день стоит начать с составления конкретного списка дел, а потом просто вычеркните из него любую половину. Львы, стоит более бережно отнестись к своему здоровью. Не планируйте больших и сложных дел, лучше просто повеселиться. Девы, придется расстаться с некоторыми иллюзиями и завершить или просто отказаться от дел, которые так и не начались или не имели успеха. Весы, день новых путей и неожиданных возможностей. Не стоит колебаться, если вам предложат что-то, что изначально не входило в ваши планы. Скорпионы, вы можете неожиданно найти решение давней задачи. День сложится легко и приятно. Стрельцы, ваши надежды и радужные ожидания могут столкнуться с довольно жесткой реальностью. Это день прощания с иллюзиями. Козероги, из-за нового поворота событий некоторые дела и планы могут потерять смысл. Придется быстро перестраиваться. Водолеи, серьезные дела окажутся невыгодными и утомительными. Занимайтесь только тем, что приносит удовольствие. Рыбы. День знаков судьбы, волшебных пендалей и очень интересных людей. Принимайте все, что приходит, потом разберетесь.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью до +16, днем до +22.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер северный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 22.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

Знаю, чем скорее уедешь, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Мне кажется, что я тебя теряю.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM. Романтический вечер.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск FM. Золотые хиты. You can't touch this.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: я не сошел с ума, так надо.
1: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM
2: 104.2.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Меньше слов, больше музыки. Ульяновск FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.